0: помой, на фигуристей пречистоматы, плитом мой воды. Ой, чипан, чипробан, бить нам на рапи, эй, ну, махло, ти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.